французский военный. А короче, я сходил уже по свету. В нього лісяті сопротивственні порочного благодари. Благословив, освятив, переломив, дався тим всемогущим апостолам, кажучи, прийми.